0: Монте-Карло, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер ТУ-15-00159 от 16 сентября 2019 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия Алания Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет.

радио Мон.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Берти Хиггинс. Касабланка.
0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.

0: Монте-Карло, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер ТУ-15-00159 от 16 сентября 2019 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34». 34.
2: Счастье есть.
1: Джанаева, 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение Яндекс.Еда.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 900.

0: 90 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
3: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
4: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Зачисляй, хранит, раз. Зачисляй, хранит, раз.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится. 0+.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Лето — это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
7: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
10: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
8: Радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза — мебельный салон «Гранд». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
2: Престиж, благородство, величие, «Гранд». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Гранд». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Гранд Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадиева 81А.
0: Радио «Монте-Карло». 12+.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан» – домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени – только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
9: Cyber X на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей — новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб Cyber X ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
0: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло Владикавказ 54-82-82.
10: Радио

0: Реклама.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
3: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
4: Делайте ремонт.
5: Не переплачивайте.
4: В стройцентре СОМ акция.
5: Нашли такой же товар дешевле.
4: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
6: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00.
8: Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Вы слушаете радио

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Энне Бурда. Немецкая домохозяйка Энне Бурда вряд ли могла представить, что ее имя станет синонимом моды, когда в 40 лет, 4 года спустя после войны, она решилась возглавить убыточное издание своего мужа. Она тогда вряд ли верила в сказки, а между тем именно ее история оказалась похожей на сказку, хоть и с элементами драмы, мести и триумфа. Журнал, который она подхватила буквально на излете, в скором времени будет знать каждая модница Европы и СССР. Но за этим символом красоты и стиля стояла история женщины, которая пережила унижение, сумев обернуть его в славу. Анна Магдалена, именно так ее звали при рождении, выросла в Германии, работала кассиром в энергетической компании и однажды влюбилась в клиента, владельца типографии Франца Бурду. Вскоре они поженились, а потом один за другим на свет появились трое сыновей. Следующие 20 лет Энна жила интересами семьи, заботилась о доме, воспитывала детей, создавала крепкий тыл для мужа. Иногда она помогала редактировать тексты для его журналов, но никогда не вникала в суть бизнеса. Все изменилось, когда выяснилось, что у Франца есть не только секретарша Эльфрида Броер, но и дочь от нее. А еще оказалось, что ей принадлежит журнал «Мод», который супруг Энны щедро переписал на возлюбленную. Для Энны это стало ударом. Но обида быстро превратилась в решимость. Она наняла адвоката и через суд отобрала журнал. Так в ее жизни появился новый смысл. Доказать самой себе, мужу и всему миру, что женщина может взять в руки дело и превратить его в триумф. Энне мало что знала об издательском деле, но обладала безошибочным чутьем. После войны женщины остро нуждались в красоте. Они носили перелицованные платья из старья, пытались выглядеть достойно в условиях скудости и ограничений. Энне поняла простую истину. Уверенность в себе начинается с того, что видишь в зеркале. Если дать женщине выкройку платья, которое будет сидеть по фигуре, она почувствует себя другой, сильной, привлекательной, независимой. Шить, кстати, Энна не умела, зато умела мыслить прагматично. Энна нашла талантливую портниху, вместе они придумали новый формат. Журнал с модными картинками и точными лекалами, позволяющими повторить их дома. Вдохновение пришло и из Парижа. Стиль нью-лук Кристиана Диора с его подчеркнутой талией и женственными силуэтами вызвал в Европе настоящий фурор. Энна сумела уловить этот порыв и превратить его в бизнес-идею. Первый номер «Бурда Моден» вышел в 1950 году и сразу стал событием. Это была мода без недосягаемой роскоши, элегантная и в то же время доступная. Энна работала день и ночь, уезжала последняя из издательства, и с каждой страницей росла ее уверенность, что она на верном пути. Позднее она так сформулировала секрет своего успеха. «Если бы муж любил меня, я никогда бы не создала Бурда Моден. Мне хватило бы счастья в личной жизни».
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
2: Золотая коллекция радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
0: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
0: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
0: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Ого! Мы съели уже 2 килограмма черешни.
5: Только 2?
6: О, как раз еще и самоката привезли.
7: Наслаждайтесь ягодами. Продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
4: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway. Каркасный с фильтром. 305 на 100 сантиметров. 6148 литров. Всего за 11 999 рублей. С 22 июня по 1 июля 2026 года.
9: Кроме промо-эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
10: В ленте.
11: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово.
4: Но в морской бой играют вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да. А также букинг и подписки.
12: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
13: «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза – мебельный салон «Гранд». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер западный – 1 метр в секунду.
2: Престиж, благородство, величие, «Гранд». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Гранд». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Гранд Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадиева 81А.
0: Радио «Монте-Карло». 12+.
3: Реклама. Пекарня «Рагонсал» Хановасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Без стройки, без пыли, без лишних забот. В новом жилом комплексе «Панорама» от строительной компании ЖСК квартиры с готовым ремонтом и кухней. Только представьте, комфортное жилье с ЖСК от мечты до реализации. Сопровождение от сделки до получения ключей. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев, 39, проспект Коста, 13. Звоните 303-307. С проектной декларацией и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте jsk.alania.ru.
5: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
6: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
7: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
8: Монте-Карло.

0: Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
1: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
2: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
5: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
3: Вялкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Без комиссии.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
7: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
8: Акция для ИП/ЕЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 мл. Литров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
12: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
13: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Legend» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: Я в панике. Доллары забыла купить.
16: Зачем доллары?
15: А как за границей платить?
16: Плати по миру.
15: Как?
16: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
15: Ага.
16: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
15: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
16: Да. А также букинг и подписки.
17: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
8: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Музыка со вкусом лета. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
3: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53-88-88.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Делаете ремонт?
6: Не переплачивайте.
5: В стройцентре «СОМ» акция.
6: Нашли такой же товар дешевле?
5: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Homeberry все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
7: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
8: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
9: Радио Монте-Карло.

0: Реклама. Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: CyberX на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
6: Все для уверенной победы.
5: Мощный компьютер,

0: инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
2: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Пляжи мира на радио Монте-Карло. Пляжи Балтийской косы. В Калининградской области самые известные пляжи располагаются, конечно, в курортных городах вроде Светлогорска и Зеленоградска, а также на легендарной Куршской косе. Но есть в этом регионе одно поистине уникальное место, пока еще не слишком освоенное туристами – Балтийская коса. Здесь дикая природа, чистейший песок и особая атмосфера уединения создают ощущение, будто находишься на краю света. История этого места удивительна. Когда-то коса была частью военных укреплений Восточной Пруссии, а после войны и вхождения в состав СССР стала закрытой пограничной зоной. Лишь в последние десятилетия она открылась для путешественников, сохранив при этом дух загадочности. Сегодня здесь находится небольшой поселок Коса, а вокруг настоящий музей под открытым небом, старинный южный мол с маяком, полуразрушенный форт Западный и заброшенный немецкий аэродром Нойтиф, напоминающий декорации к военной драме. Главное сокровище Косы — ее песчаные пляжи. Возле форта раскинулся уютный поселковый пляж с потрясающими видами на Гданьский залив. А если пройти чуть дальше по берегу, можно найти совершенно дикие участки побережья, где только песчаные дюны и шум волн. Комфортабельной пляжной инфраструктуры, как на других пляжах области, здесь почти нет. Лишь самый необходимый минимум — немного деревянных зонтиков и раздевалки. Зато природа предстает в первозданной красоте. Вода кристально чистая, а погода часто радует солнцем. Не зря немцы называли нынешний Балтийск «солнечным Пилау». Восходящие воздушные потоки в этой местности успешно разгоняют тучи, оставляя над косой ясное небо. Балтийская коса — идеальное место для тех, кто хочет не просто позагорать, а ощутить настоящее единение с природой. Где еще можно провести день, купаясь в прохладном море, исследуя старинные форты, а вечером встретить закат на пустынном пляже под крики чаек? Балтийская коса дарит именно такие моменты — простые, искренние и потому незабываемые.
1: Пляжи мира на радио Монте-Карло.

0: to the company store.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза — мебельный салон «Гранд». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
2: Престиж, благородство, величие, «Гранд». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Гранд». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Гранд Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадиева 81А.
0: Радио «Монте-Карло». 12+.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Правильное решение – ломбард «Сапфир». Хорошие условия – ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Строительная компания ЖСК представляет новый микрорайон «Панорама». Представьте, квартира с готовым современным ремонтом и кухней. Спецпредложение по кухне действует только до конца этого лета. Полное сопровождение сделки от первой встречи до получения ключей. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж Курсантов Кировцев 39 и проспект Коста 13. Звоните 303-307. Проектная декларация на сайте jskalania.ru.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». 34.
8: Счастье есть.
7: Джанаева 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
9: Осетия. Место, где отдых вкусный.
10: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.

0: Реклама. Пекарня «Рагонсал» Хановасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Беспокоитесь за свою карму?
3: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
4: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
5: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрюм Весту, Гранатул 12, 651 78381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
8: Монте-Карло. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: Акуна Матата.
2: Философия счастливой жизни Акуна Матата родом из Африки. Дословно с суахили это словосочетание переводится как «жизнь без заботы», призывает расслабиться и не напрягаться, а просто ждать, когда все само сложится как надо. В части африканских стран есть также второе любимое изречение – «полисана», то есть «отпусти». Оно применяется в действительно безнадежных случаях. Настоящий гимн философии Акуна Матата прозвучал в свое время в мультфильме «Король лев». Жизнерадостные Тимон и Пумба спели песню о жизни без забот и волнений львенку Симбе, который оказался в сложной жизненной ситуации. «Пой, развлекайся, не заморачивайся на проблемах, и все само утрясется, а каким образом – не так уж и важно». Как известно в мультфильме, все именно так и случилось. Однажды обстоятельства просто сами сложились наиболее удачным образом, и все получилось как нельзя лучше для главного героя. Это и была Акуна Матата в действии. Надо просто любить жизнь и радоваться ей каждый день. Любить людей вокруг, любить себя, и тогда мироздание само все устраивает как надо. Приверженцы Акуна Матата советуют. Берите пример с детей. Они загадывают желание и просто ждут, когда оно исполнится. В отличие от взрослых, которые сразу начинают разводить суету и продумывать механизмы достижения желаемого. И чем больше возможных проблем приходит в голову, тем больше вероятность их появления в реальности. Словом, будьте проще, живите легче. И Акуна Матата не заставит себя ждать. А если что, всегда можно вспомнить запасное. Полисана.
0: Рецепты счастливой жизни на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
2: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Музыка со вкусом лета. На радио Монте-Карло.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Вы слушаете

0: новости на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Во Владикавказе 12 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. С завтрашнего дня в России изменится порядок оформления больничных и детских пособий. Как сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игушин, социальный фонд будет самостоятельно запрашивать данные, необходимые для назначения выплат. Основным источником информации станет индивидуальный лицевой счет работника. К работодателю фонд будет обращаться только в том случае, если необходимые сведения отсутствуют или требуют уточнения. По словам депутата, нововведение избавит граждан от необходимости собирать дополнительные справки и снизит нагрузку на бухгалтерии. В учреждениях среднего профессионального образования Северной Осетии открываются 5 новых направлений подготовки. По словам главы Миноборнауки Республики Эллы Альбековой, одним из значимых нововведений станет специальность интеграции решений с применением технологий искусственного интеллекта. Кроме этого, начинается подготовка по специальностям конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования и технология продуктов питания из растительного сырья. Сборная Северной Осетии успешно выступила на всероссийском турнире по армрестлингу памяти Асланбека Яналдиева. Соревнования проходили во Владикавказе. В них приняли участие 300 спортсменов из 21 региона страны. По итогам турнира в различных весовых категориях осетинские спортсмены завоевали 12 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых наград. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет. Радио Монте-Карло.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8 988 879 90 12.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
4: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Без комиссии.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
9: В прятки интереснее втроем.
10: А для футбола нужно хотя бы четверо.
11: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
12: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
13: Я в панике. Доллары забыла купить.
14: Зачем доллары?
13: А как за границей платить?
14: Плати по миру.
13: Как?
14: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
13: Ага.
14: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
13: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
14: Да. А также букинг и подписки.
15: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Премьера на домашнем.
16: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
15: О таком враче мечтают многие.
16: Я здесь, рядом.
15: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
17: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
17: Море летней музыки на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни, трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Ватсон, кто это воет на болотах?
5: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
6: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
7: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99.
10: Неделя с Ланой Дель Рей на «Радио Монте-Карло». «Diet Mountain Dew».
11: Лана Дель Рей рассказывала, что в детстве у нее был домик на дереве, куда она забиралась по атласной ленте. Однажды эта лента оборвалась, девочка упала почти с 5-метровой высоты и сломала ребра. Позднее ее особый тембр с придыханием иногда связывали именно с этой травмой, хотя это так и осталось неподтвержденной версией. В детстве Лана пела в церковном хоре. Однако больше никакого музыкального образования она, по собственным словам, не получала.
10: Лана Дель Рей, «Diet Mountain Dew».

0: Реклама.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
3: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
4: Мечтаете о доме без хлопот? В ЖК «Панорама» от ЖСК квартиры с готовым ремонтом. Успейте до конца лета. Кухня в подарок. Комплекс будет располагать собственной инфраструктурой и удобным выездом на магистрали. Сопровождение сделки под ключ. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39 и КОС 113. Проектная декларация и подробная информация на jskalania.ru и по телефону 303-307.
5: Делайте ремонт.
6: Не переплачивайте.
5: В стройцентре «СОМ» акция.
6: Нашли такой же товар дешевле?
5: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
7: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
8: Сети магазинов «Стейтон». Скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон». Первый. Всегда первый.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло», Владикавказ. 54-82-82.
10: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
1: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, делопроизводство, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
2: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
3: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
5: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Веранда. У загородного дома есть пространство, без которого трудно представить по-настоящему летнюю жизнь. Веранда. Это то место, где уже чувствуется природа, но еще сохраняется домашний уют. Слово «веранда» пришло в русский язык в XIX веке через английский и португальский, а его более глубокие корни уходят в хинди и персидский. Изначально такие пространства появились в жарком климате как способ укрыться от солнца, дождя и ветра, не теряя связи с окружающим миром. По сути, веранда с самого начала была очень удачным архитектурным компромиссом между домом и садом и между свежим воздухом и тем комфортом, который позволяет не думать о дожде, ветре и назойливых насекомых. В России веранды особенно полюбили в XIX веке, когда загородная жизнь стала важной частью быта обеспеченных горожан и творческой интеллигенции. Здесь принимали гостей, пили чай, читали, отдыхали после прогулок. Позже веранда стала почти обязательной частью загородного дома. Даже там, где ее не было изначально, ее часто достраивали. Слишком уж многое она давала дому. Свет, воздух и то особое ощущение летней свободы, ради которого и уезжают за город. Веранду часто путают с террасой, но разница между ними существенна. Терраса — это прежде всего открытая площадка. Веранда же всегда теснее связана с домом. У нее есть крыша, стены или остекление. Она защищает от дождя, ветра и вечерней прохлады. Если терраса ближе к саду, то веранда ближе к дому и его внутренней жизни. Именно поэтому веранда так прочно связана с представлением о настоящем загородном отдыхе. Это место для завтрака в мягком утреннем свете, для долгих разговоров, для чтения, для вечернего чая и для того особого состояния покоя, которое редко бывает в городе. Сегодня веранда может выглядеть по-разному. От классической деревянной пристройки до современного остекленного пространства, которым пользуются почти круглый год. Но смысл ее остается прежним. Веранда делает дом более открытым, а загородную жизнь более теплой и неторопливой. Загородный сезон на радио Монте-Карло.
1: Традиции отдыха на природе со всего света.
0: Море летней музыки на радио Монте-Карло.

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил, количестве призов, срок, вместе и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
6: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: реклама. Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
3: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
5: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Новости на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Во Владикавказе 14 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. С завтрашнего дня в России изменится порядок оформления больничных и детских пособий. Как сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игушин, социальный фонд будет самостоятельно запрашивать данные, необходимые для назначения выплат. Основным источником информации станет индивидуальный лицевой счет работника. К работодателю фонд будет обращаться только в том случае, если необходимые сведения отсутствуют или требуют уточнения. По словам депутата, нововведение избавит граждан от необходимости собирать дополнительные справки и снизит нагрузку на бухгалтерии. В учреждениях среднего профессионального образования Северной Осетии открываются 5 новых направлений подготовки. По словам главы Миноборнауки Республики Эллы Альбековой, одним из значимых нововведений станет специальность интеграции решений с применением технологий искусственного интеллекта. Кроме этого, начинается подготовка по специальностям конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования и технология продуктов питания из растительного сырья. Сборная Северной Осетии успешно выступила на всероссийском турнире по армрестлингу памяти Асланбека Яналдиева. Соревнования проходили во Владикавказе. В них приняли участие 300 спортсменов из 21 региона страны. По итогам турнира в различных весовых категориях осетинские спортсмены завоевали 12 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых наград. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
2: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
3: Делайте ремонт.
4: Не переплачивайте.
3: В стройцентре «СОМ» акция.
4: Нашли такой же товар дешевле?
3: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
5: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
9: Музыка со вкусом лета. На радио «Монте-Карло».

0: Мегаполисы мира на радио Монте-Карло. Ереван.
1: Столица Армении. Один из тех городов, которые с полным правом носят звание «Солнечный». В солнечном Ереване и вправду почти весь год 300 дней стоит ясная погода. И, безусловно, это не может не влиять на жизнь в городе. Ереван живет тихой и размеренной жизнью. Здесь никто никуда не спешит, и даже в будни горожане просыпаются часов в 10 утра и дальше безо всякой суеты занимаются своими делами. А к вечеру подтягиваются посидеть в кафе с друзьями. Ереван входит в десятку самых безопасных городов в Европе. Здесь можно спокойно прогуливаться по улицам в одиночку, даже вечером в пятницу. При этом, если вдруг что-то случилось и кому-то нужна помощь, большинство горожан не пройдет мимо чужой беды и всегда придут на выручку. Ереван часто называют «городом фонтанов». Их по всему городу и в самом деле изобилие. Также в жаркие летние дни по улицам ездит много поливальных машин. И то тут, то там разбросаны питьевые фонтанчики – пулпулаки, из которых можно пить, не опасаясь за здоровье, и, конечно, совершенно бесплатно. Один из любимых праздников местных жителей – Вардавар, тоже связан с водой. Он отмечается летом через 14 недель после Пасхи. Во время праздника горожане с наслаждением обливают друг друга водой из кружек, бутылок, ведер и даже шлангов. Другой любимый праздник ереванцев – это Новый год. По традиции все ходят в гости и поздравляют друг друга. Круговорот взаимных посещений начинается сразу после поздравления президента. Все несут в подарок коробку конфет и бутылку вина. И в каждом доме обязательно накрыт стол, где непременно, чтобы не обидеть хозяйку, нужно пробовать все традиционные армянские блюда. Кстати, удивительный факт о еде. В столице Армении нет ни одного Макдональдса. Хотя чему тут удивляться? В стране настолько сильны традиции национального фастфуда, что и без американской сети местные жители чувствуют себя прекрасно. Ереван так и вовсе можно назвать городом-рестораном. Всевозможные закусочные здесь без преувеличения на каждом углу. Везде вкусно и недорого. А еще в Ереване настоящий культ шаурмы. В отдельных случаях это даже бренд. За любовь горожан конкурируют две серьезные сети, продающие шаурму, а к ней кисломолочный напиток «Тан». Хотя самый популярный напиток в Ереване – это кофе. Его пьют почти все и по много чашек в день. Ереванцы – в целом образованные и культурные люди. В городе много университетов, и молодежь действительно стремится получить высшее образование. Но потом большинство населения не работает. Горожане в основном отдыхают. Объясняется это тем, что приличная работа находится далеко не для всех, у кого есть высшее образование. А имея диплом, никто, конечно же, не хочет быть простым рабочим. В основном, каждый старается обеспечить себе какой-то минимальный доход, например, от родни из-за границы, и жить не напрягаясь. Ереванец может и сам уехать за границу на заработки, но через некоторое время все равно непременно вернется в свой любимый город.
0: Мегаполисы мира. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
1: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
2: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Без стройки, без пыли, без лишних забот. В новом жилом комплексе «Панорама» от строительной компании ЖСК квартиры с готовым ремонтом и кухней. Только представьте, комфортное жилье с ЖСК от мечты до реализации. Сопровождение от сделки до получения ключей. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев, 39, проспект Коста, 13. Звоните 303-307. С проектной декларацией и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте jsk-alania.ru.
4: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
6: Вы слушаете радио

0: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
3: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: М2 Connect. Для бизнеса.

0: от ведущих мировых производителей. Есть Makita, даже Bosch. И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66. И Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
2: Монте-Карло. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Премьера на домашнем.
11: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
10: О таком враче мечтают многие.
11: Я здесь, рядом.
10: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
12: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
14: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

неделя с Ланой Дель Рей на радио Монте-Карло. Cinnamon Girl. Американка Элизабет Грант проделала долгий путь, прежде чем стать всем известной Ланой Дель Рей. Для начала юная девушка не без помощи своего дяди научилась играть на гитаре. Именно тогда, по ее признанию, она поняла, что можно сочинить миллион песен, зная всего несколько аккордов. Как раз этим она и занималась несколько лет, попутно выступая со своими композициями в клубах. Элизабет даже записала дебютный альбом, который, однако, почти не привлек внимания. Только взяв псевдоним Лана Дель Рей, примерив на себя голливудский образ и отойдя от прежнего звучания, она, наконец, добилась славы. Лана Дель Рей, Cinnamon Girl.

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза — мебельный салон «Гранд». Во Владикавказе облачная погода, дождь, температура воздуха около 24 градусов тепла, ветер северо-западный 1 метр в секунду.
2: Престиж, благородство, величие, «Гранд». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Гранд». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Гранд Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадиева 81А.
0: Радио Монте-Карло. 12+.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей — новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Беспокоитесь за свою карму?
8: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
9: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
10: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевое участие и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угроватов 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: новости на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: В Владикавказе 16 часов. С вами Кристина Кураева. Здравствуйте. В Владикавказе продолжаются комплексные проверки управляющих компаний. Как сообщает МинЖКХ Республики, анализируется документация, работа с обращениями жителей и подготовка к отопительному сезону. По результатам проверок выдаются предписания об устранении нарушений. Цель мероприятий – защита прав жильцов, обеспечение качества управления многоквартирными домами, а также создание комфортных и безопасных условий проживания. Напомню, до 26 июля жители могут оценить работу своей управляющей компании на платформе обратной связи портала госуслуг. Результаты опроса помогут повысить качество жилищно-коммунальных услуг. Стены детских садов Северной Осетии будут украшать сюжеты из нардского эпоса и персонажи осетинских сказок. Проект «Дети детям» реализуется по поручению главы региона Сергея Миняйло. Одним из первых участников стал детский сад номер 178 в поселке Заводской. В создании росписи участвуют студенты-художники и ученики художественных школ республики. Отмечу, цель проекта – знакомить детей с родной культурой в доступной для их восприятия форме. Команда 4-й пожарно-спасательной части МЧС по Северной Осетии попала в пятерку лучших в России. Спасатели представили Кавказ на всероссийских соревнованиях на звание «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий аварий на автомобильном транспорте». Наша сборная заняла 4-е место. Участники продемонстрировали мастерство в стабилизации транспорта, деблокировании и эвакуации пострадавших. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кураева, Владикавказская служба новостей.
0: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет. Радио Монте-Карло.

реклама. CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе.

0: Получайте скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
0: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
2: Осетия. Место, где отдых вкусный.
3: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Открывая острова на радио Монте-Карло.
1: Гран-Канария. Главным островом Канарского архипелага считается созвучный с ним по названию Гран-Канария, поскольку там расположена столица архипелага Лас-Пальмас. Этот город стал многонациональным, потому что помимо дорогих отелей и пляжей, в нем находится оживленный порт. В конце прошлого века он был одним из самых активных в мире, что и послужило причиной переселения в Лас-Пальмас людей со всего мира. Сейчас там живут выходцы из Африки, Китая, России, Ближнего Востока, Кореи и Индии. Впрочем, и туристов на Гран-Канарии предостаточно. Этот остров полюбился европейцам не меньше, чем расположенный неподалеку Тенерифе, да и причин посетить его тоже немало. Во-первых, официально признано, что Гран-Канария обладает самым благоприятным климатом в мире. К такому выводу пришли ученые из Сиракузского университета США. Во-вторых, если Тенерифе — это остров вечной весны, то Гран-Канария — остров вечного праздника. Там ежегодно проводится одно из крупнейших парусных событий в мире — Атлантическая регата, в которой принимают участие до 230 яхт. Также остров славится своим карнавалом, вторым по красочности и масштабу после бразильского. Кроме того, на Гран-Канарии каждый год проводится фестиваль танца, джазовый и оперный фестивали, а также международный кинофестиваль. Но все-таки самая интригующая достопримечательность Гран-Канарии — это остров-призрак Сан-Барандон. Уже много веков он периодически появляется у берегов главного Канарского острова. Есть сотни документов и свидетельств, в которых люди утверждают, что видели Сан-Барандон своими глазами. Кроме того, периодически после шторма на Гран-Канарии находят прибитые течением ветки, необычные фрукты и целые деревья, аналогов которым нет на Канарском архипелаге. Но ученые продолжают настаивать, что таинственный остров не более чем мираж, связанный с эффектом отзеркаливания или скоплением облаков на горизонте. В любом случае, самый верный способ разгадать загадку — это посетить Гран-Канарию.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
3: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
4: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
5: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Отсадиться 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза — мебельный салон «Гранд». Во Владикавказе облачная погода, дождь, температура воздуха около 24 градусов тепла, ветер северо-западный 1 метр в секунду.
2: Престиж, благородство, величие, «Гранд». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Гранд». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Гранд Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадиева 81А.
0: Радио «Монте-Карло». 12+.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: Строительная компания ЖСК представляет новый микрорайон «Панорама». Представьте, квартира с готовым современным ремонтом и кухней. Спецпредложение по кухне действует только до конца этого лета. Полное сопровождение сделки от первой встречи до получения ключей. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев, 39 и проспект Коста, 13. Звоните 303-307. Проектная декларация на сайте jskalania.ru.
7: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.

0: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Беспокоитесь за свою карму?
3: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда». Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1800.
4: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщика ООС С21 Юкстрим Вест Угрова 12 651.

0: Реклама.
1: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
2: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
3: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да. А также букинг и подписки.
12: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
13: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
14: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
15: Премьера на «Домашнем».
16: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
15: О таком враче мечтают многие.
16: Я здесь, рядом.
15: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00 смотрите на «Домашнем». 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
17: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
8: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
9: В Ленте!
10: Синоптики летом обещают до 30, а Тбанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Тбанка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Тбанк 0+.
11: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил – с заботой о сердце.
12: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
13: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79-99.
17: Море летней музыки. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
1: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
3: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло», Владикавказ. 54-82-82.
5: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: новости на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Во Владикавказе 6 вечера. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. В Владикавказе продолжаются комплексные проверки управляющих компаний. Как сообщает МинЖКХ Республики, анализируется документация, работа с обращениями жителей и подготовка к отопительному сезону. По результатам проверок выдаются предписания об устранении нарушений. Цель мероприятий – защита прав жильцов, обеспечение качества управления многоквартирными домами, а также создание комфортных и безопасных условий проживания. Напомню, до 26 июля жители могут оценить работу своей управляющей компании на платформе обратной связи портала госуслуг. Результаты опроса помогут повысить качество жилищно-коммунальных услуг. Стены детских садов Северной Осетии будут украшать сюжеты из нардского эпоса и персонажи осетинских сказок. Проект «Дети детям» реализуется по поручению главы региона Сергея Миняйло. Одним из первых участников стал детский сад номер 178 в поселке Заводской. В создании росписи участвуют студенты-художники и ученики художественных школ республики. Отмечу, цель проекта – знакомить детей с родной культурой в доступной для их восприятия форме. Команда 4-й пожарно-спасательной части МЧС по Северной Осетии попала в пятерку лучших в России. Спасатели представили Кавказ на всероссийских соревнованиях на звание «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий аварий на автомобильном транспорте». Наша сборная заняла 4-е место. Участники продемонстрировали мастерство в стабилизации транспорта, деблокировании и эвакуации пострадавших. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, делопроизводство, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям.

0: оцениваете свои финансовые возможности и риски.
1: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34». 34.
2: Счастье есть.
1: Джанаева 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение Яндекс.Еда.
0: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло, Владикавказ. 54-82-82.
3: Монте-Карло. Вы слушаете Радио Монте-Карло.
4: If you could hear me, you would say, there are always two sides of the story. You're so right. Here's mine. I cannot live without you.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Фритьоф Нансен. Человек, имя которого носит улицы по всему миру и даже кратер на Луне. Полярный исследователь, ученый-океанограф, общественный деятель и лауреат Нобелевской премии мира. Норвежец Фритьоф Нансен всегда шел туда, где заканчивались карты. Будущий основатель новой науки, физической океанографии, в молодости прославился как спортсмен. Он блестяще бегал на коньках и стоял у истоков современного лыжного спорта. А в 27 лет Нансен совершил подвиг. Впервые в истории пересек на лыжах Гренландию. Одним из самых ярких эпизодов его биографии стала экспедиция на корабле «Фрам» к Северному полюсу. Это был настоящий прорыв. Впервые в истории экспедиционное судно сознательно вморозили во льды, чтобы изучить Северный Ледовитый океан. Сам Нансен предпринял дерзкую попытку дойти до полюса на собачьих упряжках и достиг рекордной для 19 века отметки — 86 градусов 14 минут северной широты. Этот результат оставался непревзойденным еще 30 лет. Во время путешествий Нансен изобрел специальную посуду для полярников, доказал существование глубинных океанических течений и фактически положил начало новой науке — физической океанографии. Но не только наукой и открытиями он вошел в историю. Нансен получил Нобелевскую премию мира не за исследования, а за гуманитарную деятельность, которая спасла тысячи людей. В последние годы жизни он помогал голодающим Поволжья, налаживал связи Европы и Советской России, занимался судьбой беженцев. А часть своей Нобелевской премии он пожертвовал в пользу голодающих. И по его инициативе появился так называемый «Нансеновский паспорт» — документ, позволявший людям без гражданства найти приют в других странах. Сам Нансен говорил: «Трудное — это то, что можно сделать сразу. Невозможное — потребует лишь немного больше времени».
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза — мебельный салон «Гранд». Ночью во Владикавказе будет около 15 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха 25-27 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
2: Престиж, благородство, величие, «Гранд». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Гранд». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Гранд Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадиева 81А.
0: Радио «Монте-Карло». 12+.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Мечтаете о доме без хлопот? В ЖК «Панорама» от ЖСК квартиры с готовым ремонтом. Успейте до конца лета. Кухня в подарок. Комплекс будет располагать собственной инфраструктурой и удобным выездом на магистрали. Сопровождение сделки под ключ. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39 и КО 113. Проектная декларация и подробная информация на jskalania.ru и по телефону 303-307.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
10: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
11: Вы слушаете

0: Реклама.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазине.

Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2?
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
9: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
8: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 075 000 рублей и «Лада Нива Legend» от 784 000 рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.
10: Музыка со вкусом лета. На «Радио Монте-Карло».

неделя с Ланой Дель Рей на радио Монте-Карло. Лана Дель Рей и The Weeknd. Last for Life. Last for Life стала первой песней, написанной для одноименного альбома Ланы Дель Рей. Первой версией певица осталась недовольна и несколько раз переписывала текст. Довести композицию до нужного звучания помог продюсер Макс Мартин. А уже в процессе работы Лана поняла, что хочет услышать в припеве голос канадского певца The Weeknd. В самой песне появляется знаменитый знак Hollywood, а в клипе Лана Дель Рей и The Weeknd танцуют прямо на его буквах. Из-за этого некоторые поклонники связали Last for Life с историей британской актрисы Пэк Энтвисл, которая в 1932 году погибла, спрыгнув с буквы H. Впрочем, сама Лана эту версию не подтверждала. По ее словам, образ знака Hollywood был частью романтической фантазии о старом Голливуде, а не отсылка к истории Пэк Энтвисл. Лана Дель Рей и The Weeknd. Last for Life.

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза — мебельный салон «Гранд». Ночью во Владикавказе будет около 15 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха 25-27 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
2: Престиж, благородство, величие, «Гранд». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Гранд». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Гранд Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадиева 81А.
0: Радио «Монте-Карло». 12+.
3: Реклама. Пекарня «Рагонсал» Хновасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: Летняя распродажа в «Арктике». Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.

0: Музыка без слов. На радио Монте-Карло.
1: Новости. На радио Монте-Карло, Владикавказ. 12+.
2: Во Владикавказе 8 вечера. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Во Владикавказе продолжаются комплексные проверки управляющих компаний. Как сообщает МинЖКХ Республики, анализируется документация, работа с обращениями жителей и подготовка к отопительному сезону. По результатам проверок выдаются предписания об устранении нарушений. Цель мероприятий – защита прав жильцов, обеспечение качества управления многоквартирными домами, а также создание комфортных и безопасных условий проживания. Напомню, до 26 июля жители могут оценить работу своей управляющей компании на платформе обратной связи портала госуслуг. Результаты опроса помогут повысить качество жилищно-коммунальных услуг. Стены детских садов Северной Осетии будут украшать сюжеты из нардского эпоса и персонажи осетинских сказок. Проект «Дети детям» реализуется по поручению главы региона Сергея Миняйла. Одним из первых участников стал детский сад номер 178 в поселке Заводской. В создании росписи участвуют студенты-художники и ученики художественных школ республики. Отмечу, цель проекта – знакомить детей с родной культурой в доступной для их восприятия форме. Команда 4-й пожарно-спасательной части МЧС по Северной Осетии попала в пятерку лучших в России. Спасатели представили Кавказ на всероссийских соревнованиях на звание «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий аварий на автомобильном транспорте». Наша сборная заняла 4-е место. Участники продемонстрировали мастерство в стабилизации транспорта, деблокировании и эвакуации пострадавших. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
1: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет. Радио

0: Реклама.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
5: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Пляжи мира на радио Монте-Карло. Пляж обрыв.
1: В нескольких километрах от шумного Ейска, между городом и поселком Морской, есть пляж с говорящим названием «Обрыв». Это место, где природа демонстрирует свою неукротимую силу. Узкая береговая полоса резко обрывается высоким глинистым уступом, сформированным годами постоянной работы морских волн. Протянувшись на несколько километров, этот самый длинный пляж Ейска сохранит удивительную малолюдность даже в разгар сезона, предлагая гостям редкую возможность уединенного отдыха. Покрытие пляжа – причудливая мозаика из мелкой гальки, ракушек и песка, местами сменяющиеся каменистыми участками. Вход в воду пологий, характерный для Азовского моря, но стоит быть внимательным. Дно неравномерное, с неожиданными переходами от мягкого песка к скользким камням. Полное отсутствие инфраструктуры. Ни лежаков, ни кафе, ни даже туалетов лишь подчеркивает дикий характер этого места. Сюда приезжают подготовленными, с палатками, запасами воды, провизии, мангалами и пляжными зонтиками. Особая атмосфера обрыва привлекает самых разных ценителей природы. Рыбаки находят здесь тихие уголки для ловли азовского бычка, художники и фотографы — вдохновляющие пейзажи, по вечерам компаниями собираются любители шашлыков и закатов, а ночью берег мерцает огоньками палаточных городков. Климат благоволит такому отдыху. Большую часть лета стоит ясная погода, которую дожди прерывают лишь изредка и ненадолго. Сезон здесь начинается в мае, когда море прогревается до комфортных плюс 20 градусов. Пик жары приходится на июль, когда вода становится почти парной, достигая температуры в плюс 28, плюс 29 градусов. А август дарит гостям мягкий, бархатный сезон. Тем, кто захочет разнообразить пляжный отдых, всегда можно съездить в город, посетить аквапарк, дельфинарий или этнографический музей кубанского казачества в поселке Морской. Словом, обрыв — это место для тех, кто ценит в отдыхе не сервис, а свободу, где вместо шума аниматоров слышен плеск волн, а вместо бетонных набережных — живые следы природной стихии на живописных склонах.
0: Пляжи мира на радио Монте-Карло.

0: Реклама. Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
9: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
10: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Музыка «Радио Монте-Карло» — часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
5: Море летней музыки на «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
1: Беспокоитесь за свою карму?
2: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
3: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
4: Спешите, предложение действует до 31.05.2026.
3: Подробности по телефону звездочка 1800.
5: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест, Угроватов 12-651-78-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.

0: Реклама. Пекарня «Рагонсал» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
4: Монте-Карло. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2.
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. «Радио Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-77-99.
7: Время джаза на «Радио Монте-Карло».

0: Время джаза на радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Музыканты не выходят на пенсию. Они заканчиваются, когда в них исчезает музыка. Луи Армстронг.

0: Монте-Карло, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер ТУ-15-00159 от 16 сентября 2019 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия Алания Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет.
1: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Монте-Карло, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер ТУ-15-00159 от 16 сентября 2019 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет.
2: Монте-Карло.

0: Вина. Don't worry. Be happy.
1: Ваш безупречный вкус в музыке.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Слушайте радио «Монте».